передач про Флойдов, провокаторы снов сумасшедшего. Пляшем голые в лучах от прожектора. После отбоя на поле футбольном, в колонии женской, нас двое. А это значит, что ты рядом же.

на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером.

каким-то местным дурачком. Но Коля вовсе не дурак был. Просто интересный парень. Просто это такой стайл. Это Николай Рептайл.